никогда так сладисинский дань. Не вивак дух, ще устая, и не, кто я был.

Bill et son jeune dame. Голосом тест познал, так злодей сынский дан.

也送承担 Cause I'm desperate now На улице полюбши сдай трехти Бил я красен дан Вивак душ ще остая